0: Είπα, ακάτσι τσιγεί, βατάω εκ Καλιφόρνιακο αδειά, να στο είναι.
1: Είπα.
0: Να στο είναι. Μοτζίλακο σε αγίνα στο είναι. Πεστάνια αγίνα στο είναι.
2: Σε Firefox.
0: Firefox.
2: Μα όντο τόρτσες σε ωραίν Καλιφόρνιακο, πες τετάλ δε βαχα, ρίκο δε.
0: Σωνό.
2: Σουι εισένεκουαρ, είχα ουί. Hauen aurreko lanen bat jarri genuen, orain dela urte batzuk. Ze hauek maketa bat atea zuen 2022an eta 7-beteko bat 24an, nik uste igual bilet jarri deula eta lana. Eta urte nateue 7-beteko bat behaiek ekoiztuta, autoekoizpen bat, 500 kopia, ez daula gaizki, moitzeko, ba, bere lan bere kabuz. En shui taldiak abestiren bat vietnamitas dao, ba, beste batzuk inglesez, eta sorte txarra esan nahi du vietnamitas. Sei abestiko zazpiez beteko bat, eta mai txet deitzen dana, bihar hil, edo hola zer, zer, zer, dai txumorro, zer uste da zalan ere hori jartzeula, eta bueno, jarriko duen abestia Life Under the Boot, botaren azpian bizitza, eta guazen suiren jarkorearekin Oaklandetikan, Kalifornia.